Закамутау, закасутяу, бирау, заволебай, закалвалию, заканагию, закасафию, зуритебай, заканазию, заканагию.